0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа,
2: ну какой у вас дурной вкус. Это ж Ванька из слободки горло дерет.
3: О, заслушался, старый пень. Напушал дыму с кровопивцами.
4: Вы слушаете детский канал.

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам,

0: болоте нахлебается воды.
1: Это шхуна и в болоте нахлебается воды.
0: Поняли?

0: Да.
1: А как зовут его?
0: Бим-бом.
1: Фамилия?
0: Тик-так. Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
0: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
1: Когда он спит? Когда он спит?
0: Не спит он никогда. Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Я никогда не сплю.
1: А почему не спишь ты? Ну?
0: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Я никогда не сплю.
1: А почему не спишь ты, гном?
0: А просто не люблю. Меня

0: Вы слушаете детский канал.
1: Оу, yes! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes!
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла.

0: крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Адвентар! Летим!

себя. Ой-е, чудеса, ой-е, небеса. Мы взмываем высоту, приключения нас ждут.

0: голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге

0: назад.
1: Дороги,
0: как добрые руки.
1: Как добрые руки хороших друзей.
0: Друзей новых много нам дарит дорога.
1: С друзьями намного шагать веселей.
2: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами.
2: Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят.
1: По дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: По дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: строго. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

тарам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу. Трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум. Это же неспроста.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: ты на страуса, а может, ты на дворника, немедленно попал.
1: Идею этой сказки

Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: так, поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. И лицо там с утра обжигают ветра, сной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты ворота.

встрече сразу лапу подает.

0: весь его отряд. Тело будет шито-крыто, как ты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра.

Снега вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда.

печаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

лечу, лечу, лечу, не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу, качу, качу, куда хочу.

0: ни пираты, ни детишки, ни родня.
1: Да, и не могу мерить, Билли, аппетиты крокодилии.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

Санселита, от речонки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть ему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном...

Я поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

0: Вы слушаете детский канал.
1: Оу, yes! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes!
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

0: могу, боюсь, сейчас заплачу. А впрочем, спета песенка моя.
1: Вы слушаете детский

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Но почему?

небес. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а?

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

0: Вчера, вот это быть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не узнать меня.

0: вокруг.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет не в лад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, отчего нам так давно не везет? Аба! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно.

упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

Кто дает волшебства уроки? Чах-бах-чурабах! Чах-бах-чурабах! У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника

дрожите от восхищения. Мэг, мэг, чулимбэг, мэг, мэг, чулимбэг. Как начну свои превращения. Шу-фу, мамалуп, шу-фу, мамалуп. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

Написаны тысячи книг, может, миллионы, а может, три.

0: Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по

0: вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете,
1: да-да-да-да-да-да,
2: а может быть, залаете,
1: да-да,
2: а может, замычите,
1: да-да.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой сказки,
3: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
1: но даже карапуз.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
4: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
5: Бегать, скакать,
6: кувыркаться
5: каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

Дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. С каждым поделись радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу, куда

ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть, сумей себя преодолеть. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

бежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

один. Когда скучно и грустно, и некому руку пожать, лучше быть одноногим, чем быть одиноким.

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

замечены не раз. И Сахи, Тра, и Кот, про Хвост, но ведь я не так-то прост, не так.

0: Мальчик стричься не желает.
1: Мальчик с кресла уползает.
0: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
2: А волосы растут.
3: А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала.
1: И мальчишку стричь не стало.
0: Год прошел, другой проходит, мальчик стричься не приходит.
2: А волосы растут.
3: А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Отрастают, отрастают. Их в косички заплетают.

0: Мальчик в платьице гулял,
1: мальчик девочкой стал,
0: и теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. А волосы растут, а волосы растут, ай-яй-яй.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Мы острова, гроза. Нас каждый здесь до ужаса боится. Горят у нас во тьме глаза. Эй, уходи с дороги, зверь и птица. Не попадайся лучше на зубок. Зубок у нас заточен, цепь хвата. Попадешься жизни краток срок. Сожрем момент, такой у нас порядок.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучать!
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, надоело!
2: Поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучать!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: Вы слушаете детский канал.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа сквозь

0: хочу. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
2: Он готов.

известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом

Ларекс сатарагант, я сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен,

Так. Я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, не горю.

Пашка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений.

0: Лёшкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. За маленькую пуговку ему большой почет.
1: Вы слушаете детский канал.

я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану, брат, черту, кум-королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки.

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.

кто людям помогает, не жрать время зря, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратить время зря, хорошими делами прославиться нельзя, прославиться нельзя.

господа! Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: деньги, а остальное все дребедень.
1: А остальное все дребедень.
2: А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
2: Большие деньги.
0: Стал богим мошенник, мошенники пут.
2: Мошенники пут, почему?
0: Скопил целый путь.
2: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем.

Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.

0: Справедливым, умным,
1: честным,
2: сильным, добрым.
3: Только и всего.
4: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день!
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: Вы слушаете детский канал.
1: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
3: Поучают, поучают!
2: Поучайте лучше ваших поучать!
1: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети! Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.

0: Получай!
1: Получаем! Получаем!
0: Получайте лучше ваше «получать»!

0: Догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
0: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
0: В день
1: нет,
0: рождения. Я.
1: И я.
2: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарил? Хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятней без сомнения!
0: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
3: И я!
2: И я!

0: участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: Пейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
1: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Дерзайте, сэр, сушите весла!
2: Сушите весла, псу!
3: Финал!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Работа в области искусства меня влекла к себе давно. Безумное рождение.

0: старинные полотна меня прекрасно прельщают. О, Рафаэль, о, Ренессанс, искусство так обогащает. Не упустите вы этот шанс.
1: Давайте будем нести искусство людям.
2: Берут на неохотно!
0: Старинные полотна.
3: Давайте будем нести искусство людям.
4: Берут.

0: Вы слушаете детский канал.
1: А мне нет дела до твоего дела. У меня-то нет дела.
2: У всех людей есть дела.
1: А я ребенок.
2: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
3: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
1: Остров? Вот здорово!
3: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
3: Да хорошо бы, как бы так, но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
3: То есть абсолютно. Подушек нет, но за свет нет ни одной кроватки.
1: А я на травке буду спать.
3: Растудишься на травке.
1: Костер.
3: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Что, совсем не обитаем, да?
3: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
1: А я пойду топор найду.
3: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
1: Нет, не умею.
3: А ты хотел убежать, успеешь?
1: Нет, нет, нет.
4: Не бойся, мы тебя спасем.
3: Как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
1: А я.
3: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
1: Ну почему? Почему?
3: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
5: Ha ha ha!

0: деньги. Вот что значит, Новый год.
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
0: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит, Новый год.
0: Да, вот что значит Новый год.
3: Что такое Новый год?
4: Что такое Новый год? Это праздник и приход. Ля-ля-ля-ля-ля. Это смех друзей веселый. Это пляски возле елок. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год.

Ой, посмотри, посмотри, как танцуем мы по кругу. Раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Мы готовы есть печенье каждый день, каждый день. Отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день сто раз, засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес и подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас. Мы на все готовы, дети, ради вас.

0: Полез на печь,
1: а там
0: веселая компания за печкой сидит. И распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито.

0: свет бежал до Антарктиды, а квартирантов дед прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

быть юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: нынешнее? Разве не чувствуешь? То будущее уже настало!
1: А птичка поет тепло, о рыбках поет рыболов. А я

там селейка, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

А я о пиявках пою. За денежки ей продаю.

0: Девочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.
2: Слушаете детский канал.

не превратились в клыки. А и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

0: печет пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, зубки, зубки.

0: слушаете детский канал.
1: Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

мы не сторонники разбоя. На Жадину не нужен нос, ему под

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя, на дураканье нужно.

Simple Dick Pimple, Сэм Хопкинчем Комблиан. Когда вы вернете коня моего, а вернем его в среду, во вторник к обеду. Билл Брюер, Джикс Тюйер, Боб, Симпл Дик Пимпл, Сэм Хопкинчем Комблиан. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джикс Тюйер, Боб, Симпл Дик Пимпл, Сэм Хопкинчем Комблиан.

ней. Ну, мы, конечно. Билл Брюер, Рокстюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Рокстюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Джек Сьюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Джек Сьюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин,

Поручите, Буратино, поручите это мне! Посылали аппарат мы, да?

0: радует нас.
1: Неправильно, дедушка.
2: Да, неправильно.
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
3: Пусть эта елочка праздничный час.
0: Каждой иголочке радует нас. Радует нас.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
2: Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малыша.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

Да, нужен отдых парусам. Как в морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя. Правдивый бег кончает, самим не верится, друзья.

0: пойти ли нам в гости.
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости. Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-барам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро? А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам.
2: Вы слушаете «Детский канал».

0: Я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
0: Он страшное слово кричит.
3: Карабас, Карабас, победаю сейчас, победаю сейчас.
4: Вы слушаете детский канал.

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети, ведь так не бывает на свете.

гулять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь, ага.

0: все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?
1: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я.
2: Что-то не то.
0: Вот тебе и раз.
1: Какой чудесный день, а?

0: Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
1: любим бить людей
0: и бить поглуши.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, ни лес.
4: Не океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: погоди!
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Налить бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налить бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

наши настоящие, красивые, блестящие, и хочется к тому же скорей пройти по лужам.

Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь,

Не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: что отсюда вытекает. Арифметики почет? Не хочу!
1: Не хочу! В школе учат, учат! Еще тут сказки навалились.
2: Да.

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит, солнце.

0: Рыжику лопаты!
1: Рыжий папа, рыжий дед, рыжим стал весь белый свет!
0: Рыжий, рыжий, как лопаты, умер!

рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

я без поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Тарам, в опилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый. Доверчивый пес.

0: слушаете детский канал.
1: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег,

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Вот это воспитание!
1: Вы слушаете детский канал.
2: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
3: В который можно положить такой подходящий шарик.
2: Приятно другу подарить горшочек.
3: Нет, шарик.
2: В день
3: нет,
2: рождения. Нет, я.
3: И я.
4: И я того же мнения.
3: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
5: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
2: И я того же мнения.
0: И я того же мнения.
4: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку.

по утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне прославиться охота. Только как, ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго

здоровье у меня в порядке. Чувствую себя я молодой и прохожим в качестве зарядки. Из окна люблю облить водой. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

залита аллея. Выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел за все газеты.

0: что были потеряны дети.
1: Вы слушаете детский канал.
0: Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу, мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А, ля-ля-ля-ля-ля-ля.

если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому, это понятно тебе самому, знаю, знаю, знаю, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, вот этих самых, которые птицами, птицами, птицами зовут. Птицами, птицами, птицами зовут.

0: и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам,
1: как положено друзьям. Все мы делим пополам,
0: и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои

я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Что такое СОС? По-морскому СОС должен четко и всегда знать любой матрос.
2: Это точно, капитан, можно отвечать. Я

0: спасали вас, друзья.
1: Да, в жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам, старпом, разнос, вам экзамен не...

0: дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит, солнце.

слышу снова белый день!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Никого нету. Алло, а где же тут кто?

0: Смеяться мне пришли.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я из песка построил дом большой, красивый.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему под

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дураканину

0: Вы слушаете детский канал.
1: Фукс, давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
2: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончательно.

0: я и старый мой приятель вам частушки пропоем. Да я начну, а он похватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Бары-бар, стабары, да не караю ни двора.
1: Гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера, купе форланте алла трубато чизо.
2: Лабене.
0: А чистуш, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

Вы слушаете «Детский канал».

0: против ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, присадины,
1: ради. Нет, Дед Мороз,

0: слушаете «Детский канал».
1: Ни за что на свете кашу есть не стану.
2: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса, пол.

0: слушаете детский канал.
1: Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

беде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

0: horrible, wasn't it?
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен слегка.

0: И я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Курению сны лишь

0: знаете, мы ответим.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить поклюши.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Вы слушаете детский канал.
1: В деревне парень был рожден, но день, когда родился он,

он резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый паренек, резвый Робин, шустрый.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

зайка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

всем давно вставать пора. Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Трам-тарарам, трам-тарарам, всем давно вставать пора. Эй, просыпайтесь, звери и птицы, солнце на небо уже взобралось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Тра-та-та-та. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Я барабанщик, зорю играю, я барабанщик в этом лесу. Всех разбужу я и напугаю волка и злую лису. Тра-та.

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался, старый пень! Напушал дыму с кровопивцами!

0: Не секрет, что друзья – это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь – это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам

0: болоте нахлебается воды.
1: Это шхуна и в болоте нахлебается воды.
0: Поняли?

0: Да.
1: А как зовут его?
0: Бим-бом.
1: Фамилия?
0: Тик-так. Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
0: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
1: Когда он спит? Когда он спит?
0: Не спит он никогда. Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Я никогда не сплю.
1: А почему не спишь ты? Ну?
0: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Я никогда не сплю.
1: А почему не спишь ты, гном?

0: yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь с драки, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.
2: Вы слушаете детский канал.
3: Отвинта! Летим!

0: многих хороших друзей.
1: Друзей новых много, нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
2: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами.
2: Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: котором всегда, всегда интересно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда.
0: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
2: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

ресторан в обилке. Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу-трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой, а может, и не

0: бы,
1: конечно же, упал
2: и прямо на лисицу.
3: Чего вы кидаетесь?
2: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
4: Идею этой сказки

стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.

водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Охота. Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Лицо там с утра обжигают ветра, сной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты вор...

Вы слушаете «Детский канал».

пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть, сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету,

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: все. И нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

0: подвоха.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Жадность — это плохо.
2: Жадность — это плохо.
3: Жадность, я бы сказал, очень плохо.
4: Вы слушаете «Детский канал».

поет тепло. О рыбках поет рыболов. А я

танцерита, от речонки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

и от глупости. И еще от мастерства. Квак-квак-квак, квак-квак-квак. Не поможет твой товар.

0: уходи. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие,
1: весьма дорогие козявочки.
2: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть ему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю. Ты бомж, шерсть, хвост трубой,

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

Я поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

0: Льюис. Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.
2: Вы слушаете детский

шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси.

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

и без. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рыбание.

зелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя.

было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, не узнать меня.

встал не с той ноги, и пожарник не смог погасить долги. Не в ударе с утра нынче был боксер, а певец захворал и чихал на все. Отчаянный!

вокруг. От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло вид, что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет не в лад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, отчего нам так давно не везет? Опа! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

откроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Я единственный на востоке. Куксу королю, куксу королю. Кто дает волшебства уроки? Чах-бах-чуровах, чах-бах-чуровах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника

жить от восхищения. Бэк-бэк-чулим-бэк, как начну свои превращения. Шуф-фу-ба-ба-луф, шуф-фу-ба-ба-луф. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

каромы, каромы. Я вино превращаю в воду. Рок-шок-порошок, рок-шок-порошок. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

0: Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой,
1: а может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешку.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки,
0: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
2: но даже карапуз.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
4: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
5: Бегать, скакать,
6: кувыркаться
4: каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться,

по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты,

рассыпая смех. Звучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно,

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут в небо.

золотое. Весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит. Комариный писк слышится слегка.

грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

вдаль бежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу к

лечу, лечу, лечу, не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

Когда скучно и грустно, и некому руку пожать, лучше быть одноногим, чем быть одиноким.

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, таких, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

0: слушаете детский канал.
1: Мальчик стричься не желает.
2: Мальчик с кресла уползает.
1: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
3: А волосы растут. А волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала.
2: И мальчишку стричь не стало.
1: Год прошел, другой проходит. Мальчик стричься не приходит.
3: А волосы растут.
1: А волосы растут.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Отрастают, отрастают. Их в косички заплетают. Ну и сын сказала мать, надо платье покупать.
3: А волосы растут.
1: А волосы растут.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мальчик в платьице гулял.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки

гостил я летом у ребят и видел наяву зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

0: острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится. Горят, горят у нас во тьме глаза. Эй, уходи с дороги, зверь, птица! Не попадайся лучше на зубок. Зубок у нас заточен, цепь хватит. А попадешься жизни краток срок. Сожрем момент, такой у нас порядок.
1: Вы слушаете детский

0: Вы слушаете детский канал.
1: Детям грубым, непослушным, место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат:
2: надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучать!
1: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело! Поучают!
3: Поучаем!

Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

0: братью. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
0: Он

0: Вы слушаете детский канал.
1: Известно в мире нашем есть чудесные явления. В морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом плыть.

порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.

экс-суперагент. Я сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен.

я такой человек, зря болтать не люблю, если нужно чего, не горит.

Лёшка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно. На пуговку Алёшка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою. И вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления.

В Алёшкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почёт. За маленькую пуговку ему...

0: слушаете «Детский канал».
1: Я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану брат черту, кум королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Ох, ох, ох. Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки.

людям помогает, не тратит время зря. Ха-ха, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Ха-ха, хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя.

сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который...

0: делай деньги.
1: Делай деньги, а остальное все трепетень.
0: А остальное все трепетень. А что было дальше?
1: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
0: Большие деньги.
1: Стал Бобби мошенник, мошенники плут.
0: Мошенники плут, почему?
1: Скопил целый путь.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.
0: А

Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам. Скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем

0: Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.
1: Вы слушаете детский канал.

0: Он справедливым, умным, честным, сильным, добрым.
1: Только и всего.
2: Как все просто удается. На словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись ходить.

все поешь. Делом займись. Эх, эх, эх, эх, эх.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучают, поучают.
1: Поучайте лучше ваших поучат.
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, и не вырваться назад.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучаем, поучаем.
1: Поучайте лучше ваших поучат.
3: Вы слушаете детский

0: Вы слушаете детский канал.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день
2: нет,
1: рождения. И я.
2: И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятней без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
2: И я!
3: И я! И я!

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: Сушите весна, сэр, сушите весна, сэр.
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Дерзайте, сэр, сушите весла! Сушите весла, псу!
1: Финал!

меня прекрасный прельщает. О, Рафаэль, о, Ренессанс! Искусство так обогащает.

0: чем не искусство людям, не рука, не охота.
1: Длинные болота, вот

0: дела до твоего дела. У меня-то нет дела.
1: У всех людей есть дела.
0: А я ребенок.
1: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
2: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
0: Остров? Вот здорово!
2: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
0: А я найду кого-нибудь.
2: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Не обитаем?
2: То есть абсолютно. Подушек нет, а за свет нет ни одной кроватки.
0: А я на травке буду спать.
2: Растудишься на травке.
0: Костер.
2: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Что, совсем не обитаем, да?
2: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
0: А я пойду топор найду.
2: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
0: Нет, нет, нет.
2: А ты хотел убежать, успеешь?
0: Нет, нет, нет.
3: Не будем быть спасен.
2: Как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
0: А я.
2: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
0: Ну почему? Почему?
2: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.

0: такое Новый год?
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит.
0: Вот что значит Новый год.
2: Да, вот что значит Новый год.
3: Что такое Новый год?

0: слушаете детский канал.
1: Мой народ особый, куклы, посмотри, посмотри. Как танцуем мы по кругу, раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Готовы есть печенье каждый день, отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день 100 раз, засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес, подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас.

не шевелит, сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул, нас ждет сердито.

0: не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово!

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

0: видишь, то будущее уже настало.
1: А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я

Санселита, от печенки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: глупости. И еще от хвоста ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар. Злой, противный дуримар.
1: Поет о цветах цветовол, о пчелках поет пчеловол.
2: А я о пиявках пою. За денежки ей продаю.

0: помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква.

печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, зубки, зубки.

помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

пока ты волчонок, пока ты волчонок, волчонок, волчонок, волчонок, волчонок.

0: пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки, зубки.

веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

0: ответов и скивут.
1: Вы слушаете детский канал.

Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Сапоги. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

0: horrible, wasn't it?
1: Вы слушаете детский канал.
2: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-ду-бу, бу-бу-ду-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хреньше слегка.

0: Вы спросите, мы ответим.
1: Вы слушаете детский канал.
2: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить.

увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

он резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый паренек, резвый.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

0: просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Вы слушаете детский канал.

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался, старый пень! Напушал дыму с кровопивцами!

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

0: болоте нахлебается воды.
1: Это шхуна и в болоте нахлебается воды.
0: Поняли?

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?

Бим-бом, куда идешь ты дном? Иду.

Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж

0: Неординарный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прожусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.
2: Адвентар! Летим!

0: невежи победим, все преграды позади, не страшны нам небеса.
1: Чудеса на гаражах.
0: Если ждут нас чудеса.
2: Вы слушаете детский

0: Вы слушаете детский канал.
1: Дорога, дорога ведет от порога, идет от порога мечте голубой.
2: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
2: По дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками. По дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: Дороги.
3: Как добрые руки.
2: Как добрые руки хороших друзей.
3: Друзей новых много нам дарит дорога.
2: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
2: По дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками. По дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога, дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда хорошо под небесами,
1: словно лапки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Карам, вопилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу. Трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум.
2: Это же неспроста.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
0: А может быть, залаете?
1: Да-да.
0: А может, замычите?

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идея.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость!

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: охота.
1: Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Яйцо там с утра обжигают ветра, зной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты вора.

0: теперь я чебурашка. Мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает.
1: Вы слушаете детский канал.

Пусть на сердце не лежит мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

Пусть на сердце не лежит мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, как

всегда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

0: ни пираты, ни детишки, ни родня.
1: Да, и не могу мерить, Билли, аппетиты крокодилии.
2: И что Билли не побили, просто не было ни дня.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

0: Вы слушаете детский канал.
1: А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов.
2: А я о пьяках пою. За денежки продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки от бронхита, танзелита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

глупости. И еще от мастерства квак-квак-квак, квак-квак-квак, не поможет твой товар. Злой, противный, дури.

0: Господи, помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси,

0: Вы слушаете детский канал.
1: Зову мышей на бой, пусть встретятся со мной. Хоть миллион, хоть миллиард. Я тигр, а не кот, во мне сейчас живет.

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать Ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

0: Yes. Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.